Ача, целый дом. Раньше жили куры в нем, но не это повод для печали. А за тот дом, где жили куры, с нас хозяева три штуки.

0: Хорошее радио. Шансон без цензуры.
1: Вокруг родные лица.

муторно стуча, укутавшись в тужурку, охранник тихо, точно в такт, насвистывает мурку. Без проводницы и белья, без радио и чая, и на вокзале не родня, а конвоир встречает. И на вокзале не родня, а конвоир встречает.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

ты сыпешь вновь на былые ранки, да на мою любовь. Разбил свою

Он поднял запотевшую стопку, оттопырив мизинец кривой, и плеснул содержимое

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

И я шучу, ребята, я не могу иначе. Да потому что я...

0: Садись, послушаем магнитофон. Садись, послушай магнитофон. Садись, послушаем.
1: Взрослые песни на хорошем радио.

трансе корвалол до дна. Ведь невест от было тысяча и одна. Но судьба внезапно зафинтит валюр.

дорог, и тоскуя по ласкам твоим, под окном постучу. Здесь на каждом вагоне замок.

и тоскуя по ласкам твоим, под окном постучу. Эту песню я выучил там, где в этапах судьба нас связала.

после ужина прибрали. У нас с концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот это музыка, вот это наш формат. А на афишах округом его портреты. А мы о нем и не слыхали ничего.

0: Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысяча

Я помню, сложный сейф поднял, выпал нам голяк. Интуха нюх свой потерял, не кинул нам маяк. Мы сразу и не въехали, когда ко входу указ. Легавые наехали и повязали нас. Опеньки! Звенят ключами ключники, попались фраера. Одели нам наручники, пришили номера. Сменили мы на камеры тепло своих квартир, но по секрету страшному шепнул нам конвоир.

0: Жора. Жора, подержи мой макинтош.
1: Девушка в платье сица, каждую ночку мне снится. Не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Так что же делать?

Девушка в платье сица, ночью мне больше не снится, мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

вдаль свистели, отурев от недосыпа. И казалось, в сон сквозь сажу кудри белые, как латмана, ха-ха, войдут и скажут: выходи,

0: За красоту мы выпивали стоя. Мы оба были влюблены в тебя. Из нас двоих ты выбирала, Зоя. Твой синий взгляд упал не на меня.
1: По вечерам зализывал я рад.

мой, родился ваш мальчонка. Всплывает в памяти обшарпанный роддом, а через месяц следом

писала женщина, красивый ровный почерк, что выжил он, что плачет всякий раз. В графе «Семья» всегда он ставит прочерк, мол, не желает быть обузой для вас. Калека он израненное сердце, латает обувь в местной мастерской, снимает комнатку у друга иноверца, да выжил. Выжил.

горы. Вы много лет храните чьи-то тайны. Кому-то разбивали все мечты, кому-то исполняли все желания. И зари на площадях

Здравствуй, брат Арбат. Здравствуй, Сретенка, сестренка. Кланяюсь тебе охотный ряд. И воскресшая волхонка. Кланяюсь тебе охотный ряд.

здесь, как и раньше, сдачи не дождешься. Ну что ж, уговорил бродяга, подвези, доедем до Черкизова, сочтемся.

когда столичную откроют. Здравствуй, брат Арбат. Здравствуй, сретенка, сестренка. Кланяюсь тебе.

Спит, устав от тревог, небольшой городок. Только свет в том окне, где не спится лишь мне. Завтра я ухожу, честно выполнив долг. Завтра я навсегда покидаю свой полк. Поутру на плацу крайний раз постою.

Хорошее радио. Шансон без цензуры.

0: 0-41. Абрамович друг оленеводов.
1: Однако
0: нас к себе позвал, попили что?
1: И попили.
0: Обещал хорошую погоду.

0: издеваемся уже. Обалдеть, какие-то две крали нам венички приносят в неглиже. Хоть мы гостеприимство очень ценим,
1: однако
0: и фотомодели высший класс.
1: О,

сами приколисты и любим страсть других разыгрывать. В простынях, как римские патриции, и, помолясь, в постели пировать.

0: комбратец, не поминай, значится судьба. Лихом, братец, не поминай, значится судьба. Лихом, братец, не поминай, значится судьба.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

дела на третьем этаже, еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

Страдану на Доне, вольное раздолье в колокольном звоне. Утонула даль, мне воды напиться, да обнять девицу, да коня лихого. И прощай, печаль.

тобой. Не по этапу к тебе, не по этапу. Грешный бродяга, сын твой вернулся домой. Сколько ночей тревожных, сколько я тосковал по тебе, город мой. Было мне в жизни сладко, было и горько, но мое сердце всегда оставалось с тобой. На Дону, на Доне,

лихого и прощай, печаль. Здравствуйте, други мои, я давно вас не видел. Скольких уже приняла сырая земля.

она, где наша юность пропала уже навсегда. Снова идем, а каштанов зеленая крона напоминает милые сердцу года.

и прощай печаль. Дворики, улочки и закоулочки тоже. Наши ботиночки здесь проходили не раз. Были тогда мы, конечно, немного моложе, но и сегодня многое помнит о нас. Снова наполним бокалы за родину нашу, за матерей, за отцов, за любимых подруг. Выпьем за тех пацанов, кто сегодня на страже.

сказки, и в них очень верила окрестная шпана. Жизнь моя помчалася, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилась мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту молодость.

Я им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там, где тополя весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня. Значит, эта присказка будет про меня.

ходит фраер на богатой шняге. А где такие шняги достают? Шабобер, глуши мотор, нам попался прокурор, а там филокуры не клюют, ой, мама.

Виктор Треста. Жирно ест, барыга сладко пьет. Мы к нему, базар, вокзал. Ты ж народ обворовал, а

бегут, бегут, бегут, а денежки в карманчик нам текут, текут, текут. Ведь батя всей душой желал и мне своей судьбы, но не хочу я ни погони, ни взрывов, ни стрельбы.

Я открою свой старый альбом, взгляд немых фотографий ловлю. Нет, не старость стучится в мой дом, просто вспомнил я юность свою.

Лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

страны. До утра затишье, до спелые вишни в садах.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

а народу на суд привалило. И еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судят жулик.

И сидят, все глаза проглядели, эти самые дядьки да тетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. И семь пятниц у нас на неделе, и всего два шага до решетки. А судят жулик.

это судят меня, не кого-то. Имя, отчество, все совпадает. Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Осудят жулика на руку скорого,

0: Хорошее радио. Шансон без цензуры.
1: Исчез Боржом, как ясон, покинул нас.

Не говорил знакомый друг, грузин Ревас. В Тбилиси пишут, что плохие дела у вас. А я сказал, а наши?

Еще сказал знакомый друг, грузин Ривас: вы, россияне, цены ломите за газ. А я сказал: кто я ломлю? Ой, дорогой, бери мой газ прям вместе с газовой плитой. Ну что тут скажешь, а тут скажешь только вах. Свихнулось что-то в наших мудрых головах. Хохлы, жиды, кавказцы, чурки, москали,

чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю.

что лето с неба выпало, большая благодать. И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать, а юбочка ради меня обратно. А я под ноль, остриженный пока, военным лазаретом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Гудели наши

руку на руке и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

здесь. Мне стало петь неловко, и я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искромсал и сердце.

назад с лихой и горькой миной. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай.

кровью среди тюремных граждан. Я все искал красивую ее среди тюремных граждан.

обещалась, нежной ласковой быть обещалась. А теперь, когда чары разбились, обещания как дым испарились. Но только для глаз эти женщины рай, для души они ад, преисподня. Я и слова такого не знал, наливай. Ну а что получилось сегодня? Я бы бросился вниз головой из окна. Жаль, что первый этаж без балкона. Вот уйду, будешь ныть в три ручья.

Сразу свадьба мерещится очень. Кто придумал невестам цветы раздавать? Лучше б сразу же каждой веночек. Я еще улыбался тогда во весь рот, так остался с открытым на снимке.

Не курил, на работу ходил, не смотрел больше бы на кудряшки. Жил бы, жил, не тужил, хороводы кружил, не остался б тогда у Любашки.

0: 10-й пылесос.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

Я вернулся вчера в этот город и дом. Мне сентябрь шептал про ушедшую юность. В этом парке давно

листвой старый сад. Но все же оба знаем мы, о прошлом память сохрани, хоть нет дороги мы назад. Пахнет осень дождем и колдует листва. Я решусь позвонить.

как бабочка вечерняя порхала. Я снял трубку, позвонил, она пришла. И меня она, конечно, не узнала.

мгновенья страсти, как в песок вода. Она была богиней, после мы расстались. Но что-то ёкнуло под сердцем, как тогда, когда в подъезде мы с ней за руки держались.

мне преподала, а потом на вызов следующий ушла. Ты любить учила, мне преподала, а потом на вызов

сидят, чифера гоняют, за реки кидают, и с тоской о воле говорят. Чифера гоняют, за реки кидают, и с тоской о воле говорят.

ситуации «Забудь здоров». В авторитете не первый год. Вы замолчите сейчас свой рот.

все.

0: кассету прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

утехам растворились все звуки, с тихим шелестом крыльев унеслись за косу.

статью за то, что я не шел по ней ни дня, а воровскую вечную мою оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: Оставьте на память для меня.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

0: Он обдал ее жаром горячего юного тела, и она аж вспотела, так тело его захотела. О, возьми меня всю, о, люби же меня, я прекрасна. Я юна, я страстна, я нежна, я чиста, я несчастна. Поцелуй опьянил, и в терновнике что-то запели. Ее грудь напряглась от желания, соски отвердели. Серебрились фонтаны, над ними стрекозы летали.
1: Мам, я какать хочу. Эх, детишки, весь кайф обломали.

Падишах закричал, ты, девчонка, меня отвергаешь. Я отдам тебя слугам, и ты унижение познаешь. 10 рослых мулатов схватили ее и раздели. Ее грудь напряглась, и опять же соски отвердели. 10 рослых мулатов без слов тут же ей овладели. Почему бы мулатам ей не овладеть в самом деле? Тут вдруг принц прискакал, всех убил и раскрыл ей объятья. К телефону тебя, тьфу, как даже смогу дочитать я.

ты герой-любовник, в каком застрял лесу, где ты с рельефным телом, мобильным телефоном, где тебя черти носят, уж климакс на носу. Пусть говорят, что суррогат, что пошлый и вульгарный, но жизнь порой

0: Стать актрисою с самого детства девчонка мечтала. Через тернии в круг голливудской богемы попала. Сценарист наркомана, продюсер распутный ублюдок. Это вам не Мосфильм, а гнилое нутро Голливуда. И нагая лежала она в режиссерской постели. Ее грудь напряглась, как обычно, соски отвердели. В сладострастном волнении сорвал он с нее покрывало.
1: Слышишь ты, зачиталась, опять молоко убежало.

приподняв воротничок в серой кепке, уходил на первый срок малолетка. Не хотел, да вот подвел мамку с папкою, да и бабушка в платок тихо плакала. Не хотел.

подсветке ждут этапы впереди малолетку. Осень всхлипнула дождем, попрощалась, только фотка от нее и осталась. Осень всхлипнула дождем, попрощалась, только фотка.

Колька, лучше корешок, не стремайся, прозвенит его звонок, ты не кайся, и накатите еще вы по полной, ведь не век же полоса будет черной.

Одел бушлат, клятый номер. Перестаньте осуждать, он все понял. От тюрьмы и от сумы, сами знаете. Так зачем же, пацану, жизнь ломаете?

Сижу в ментовке день и ночь на шаткой табуреточке, а мент рисует протокол допроса малолеточки. И у мента без малого концы опять не сходятся. Кали меня, раскалывай, раскалывай, раскалывай. А и кто ж тебе расколется? Сижу чинарики, шмалю напротив Конопатова. Уж он и так, уж он и сяк, а я леплю Горбатова. И у мента без малого концы опять не сходятся. Кали меня, раскалывай, раскалывай, раскалывай. А и кто ж тебе расколется?

с ним почти уже вась-вась, мы как тычинка с пестиком. Ну ладно, он мне говорит, расписывайся крестиком. И у него без малого концы опять не сходятся. Кали меня, раскалывай, раскалывай, раскалывай. Ай, кто ж тебе расколется? Вот так сидим с ним до утра, до половины пятого. Бумага есть, чернила есть, а нету виноватого.

логично и смешно, и символично это и смешно одновременно. Ведь вся твоя любовь – игра, она как этот мир стара, она стара, как этот грешный мир, наверное.

Снегом уж и тру, недалече сруб. В нем когда-то друг ел с моих двух рук, кашу с маслом жрал, да все добавки ждал.

не космос, метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самую земною. И

поля не позабудь и оглянись во гневе, но нас благословенная земля простит за то, что роемся в чреве. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться.

осень разбросала палитру листопада на развилке лет.

руке своей рисую, издеваюсь над собою неспроста. Все забудь.

тебе вернемся, Боже, только вразуми и научи. Пусть каплет кровь, выводим сходу.

считать полезно иногда. Душа бьет вновь.

молчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

бристочка видная, знать такая судьба. Лишь ему буду верная, только я не раба.

за год западло. На зоне я, братва, не вколол, курил махорку всем назло. Да чё таить, в картишке балов. И как ни странно, мне везло, но наш бугор чахоткой скрюченный сучил на кума во дела. И не цинга его замучила на этой должности козла. Он не явился на проверочку, а у тайги такой закон. Ему воткнули в бок стамесочку, а мне десяточку вдогон. Теперь не скоро мы увидимся. Прощай, Катюха, бог с

отец мой говорил, как ругался. Погуляй, если кровь в жилах играет, да смотри, сокольник, не загуляй.

знаешь, грех. Воно, здесь город больше миллиона, поэтому хватило не на всех. Сам приезжай, хотя бы ненадолго.

небо. Скажи жене, пусть бедная не плачет. Я к женщинам почти не пристаю. Последний вот закончился пятначек. Приедь, Вано, я сильно устаю.

мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду? Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?

Мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

ночи нас кто-то мочит дубьем и сильно. Про между прочим, хорош ушибы чесать и шишки. Эвакуируемся, братишки, Федька с просунья.

бывает. Сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку не загубило. А где наш козлик? Вдруг вспомнил Жорка, сам весь на взводе, в руках

стрела, лайки подустали. Синий снег на сопках почернел. Только два якута рассуждали, где же зэк так спрятаться сумел. Утром, получив паёк и водку, ориентир на зэка был им дан. Промочив перед погоней глотку, спецотряд покинул Магадан. Дело не впервой у них горело, принося и прибыль, и почет. Два якута

он на своем пути. Только маме приберег он нежность. Я приду, ты, мама, подожди. Первыми почуяли собаки. Паренек прикинул, значит, тут. Приготовился к последней драке. Пулю заряжал в ружье якут. И столкнулись, небо отразило. Раненых собак предсмертный лай. Грянул выстрел, паренька сразила. Выстрел в сердце, мама, поминай.

хотя бы пожалей. Я сегодня разменял сорокет, и как птица с опустевших полей улететь хочу в далекий Пхукет.

Вот как кончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дуб против Астории, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночью в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец

0: профессия.
1: Нашел!
0: Мало превратности профессия бандита. Его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита. Чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне. Мечту лелеял вступить законный брат. Но я не мог такой простой поверить истине. И все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет. Как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

0: корабль. Приезжай из Москвы пароходом погрустить на могилку ко мне.
1: Хорошее радио. История в каждой песне.
2: Ты мой брат по крови, я в Москве, ты в Твери. Дай обнять тебя, брат, я всегда встрече рад. Мой родной человек, проживем этот век. Нет дороги назад. Я скажу: здравствуй, брат.

и протягивал мне руку. Мой братишка дорогой, я не чувствовал раз.

0: по крови. Я в Москве,
1: я в Твери.
0: Дай обнять тебя, брат, я всегда встрече рад.

решил поставить крест я на все прошлое. Забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую, а там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд. Плохую ли я школу проходил? Быть может, только что сейчас пробил мой час, и шанс еще я свой не упустил.

скажут мне гораздо больше. У них будет прежняя забота и любовь, а также то, что свяжет нас намного дольше. Я снова брошу целый мир к твоим ногам.

и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел, кто-то подал наколку. Из постели забрали его в ночь опера.

рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок, а там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок. Зимним утром морозным почтальон дядя Вася вручил у калитки два со штампом письма, два казенных конверта с отметкой обратной. На одном номер части, на другом же тюрьма. Сыновьям, что далек от дома родного, собрала из гостинцев мать все, что смогла. Поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снег.

лязгнул затвор, разорвал вьюгу выстрел. Не дошел он до матери ровно 10 шагов. Загудела колонна гулом злым возмущения.

Веки мощеным изысканно, неразвешенным трется белье. Каждый день начинается с изнова, обрывая ночи медальон. Я хожу переулками встрепанной, на другие.

под карнизами и под оконцами. Я вот с этой строкою в руке

Шалом алейхим, Крейцман. Я снова здесь, я в бархатных штанах. Ай, Соня, не томи, зажги мне пламень в бейце. И голову умой в своих духах. Ай, Соня, не томи, зажги мне пламень в бейце. И голову умой в своих духах. Ты мне прости, что был с тобой не ласка, что закусил тугие удила. И все прости, я не хочу напрасно попасть на эти мокрые дела, так пусть они уйдут.

0: Вчера всю ночь гуляли до утра, Ишемары, понял, Ишемары.
1: Хорошее радио, взрослые песни, без цензуры.

горе луковое лыком подпоясалось. Чуть хмельной, слегка шальной, в кабак спешу. Там беда моя, как девочка накрасилась. Я по жизни

друг, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

За окнами красавица весна завлекает снова в ласковые сети. Пряно пахнет здесь черемухи кустом, что небрежно так рукою обломают.

Отрывались ночью с разговором. Паровичи рикали над головой. Лаяли тризоры, звякали затворы. И тяжелый топот за спиной по мостовой. Навалились руки, заломили. И погасли звездочки там, в вышине.

подсолнухи вдоль дороги длинной. Припекает солнышко, пыль стоит клубом. Ну а я молоденький, ну а я невинный, загорелый и веселый с белозубым ртом. Первая наколочка —

потухнет. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую бухту. Пойдет сухарь под маргарин, о том о сём поговорим и вспомним светлую Нагаевскую.

мы с судьбою играли в орлянку. Снег щипал мне лицо, ветер вальсы мне пел. Мы с судьбою играли в орлянку. Но Герас рисовал

бровь, Катька в юбке и на воле, а я в ватнике. Катька пишет письма мне про любовь. Губы пухлые, конфетки ярко-красные, да кривятся, да еще в кровь кусаются. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, акстись, ты ж красавица. У соседки малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон аккуратненький. Письма носит и читаю,

и душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся и запутаются пальцы мне живьем.

пара так и танцуют на мозгах буквы акробатики. Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Катенька.

Удачи нам нельзя иначе. Пожелания самые добрые для вас. Коли есть законы, то на все сезоны вам всегда поможет этот крест.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

Калифорнии. Я голов, ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

На Владимирской, на площади гулянка. Из окна несутся смачные тосты. Моя милая сестреночка Светланка.

конечно, так и лезешь в криминальные круги. А ну запомни, мы не с улицы Заречной, где с прохожих разувают сапоги. А мы, сестреночка, не с Фомкой дилетанты, а профессор отмычки и ключа. За погоном зарывать свои таланты по карманам долларечным мелочам.

0: где бандиты, где менты? Порой совсем не разберешь.
1: Господи, какой.

0: заканчиваем базар.
1: Это типа юмор, да?
0: Типа, да.
2: Это наша корова, и мы ее доим!
3: Это наша корова, и мы ее доим!
1: Любит у нас народ милицию. Ох, как любит.
4: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Хорошее радио, взрослые песни без цензуры.

летом года. Мама, здравствуй, расскажи, как живешь? Ну, сестренка, а твои как дела? Отчим, батя, все по-прежнему пьешь? Неужели вера в жизнь умерла? Отчим, батя, все по-прежнему пьешь?

пешком топаешь, а я на 600-м. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком. Может быть,

по учебникам, май просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе в моем ли кабинете. Ты стояла страх чуть живой и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду и в раз тебя уволю. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Ай, просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Я, дружок, уроки тоже брал, например, у мага Юры Лонга. Я к нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон другой,

этих слов, надеюсь, не забыла. Заговори мне, Владик, заговори. Ты этих слов, надеюсь,

0: Вообще-то я не пью, но знаете, бывает, как пригласят на пьющий юбилей, а тут начальник мой рождение справляет.
1: Хорошее радио. Шансон без цензуры.

А под тюрьмой по густый лес подразгуляем. И Борька на сосну залез, мы там гуляли. Тюрьма, тюрьма, кликуху дай, блатную дай.

глазам. На десерт дают стриптиз. Раздевается не сразу. Снизу вверх и сверху вниз. Ах, какая, ух, какая. Языки сощелкали. Яркий свет себя макая.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Самые злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

трасса чистая, сборник крутится шоферской. Как вернусь домой, надо выспаться, а потом опять в дальний бой. Как вернусь домой, надо выспаться, а потом опять

или деревья, думать и дышать. Но я упрямый, я могу выйти, одеть костюмчик, а фуфайку снять. И вот тогда

старого дона, где встретит с порога.

тетки Фрусе, далеко всем мафиозе, заграничным, да и наши все братве. Фрося это лишь крикуха, а сама она, по слухам, королева всех российских блатарей. Вот уж право королева, в чем угодно знает дело, не одна была. Там ходка и вышаг, и сейчас всем балом правит, хоть кого плясать заставит под себя, коль ты на баксы не дурак. Если есть у вас вопросы, задавайте тете Фросе, у нее на все вопросы свой ответ. Ну а если все понятно, значит вы умный.

завис. Коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшить.

0: весь города. Кто со мною прыгнул в поезд, кто в зале ожидал. И мелькали только лица, да туман густой. Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты,
1: ты или не ты.
0: Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
2: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не поволнуешь этот океан.

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла дождем, умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу,

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою. И любовью этой душу веселить.

сопок и угрюмых облаков, где потрескивают от морозов ели и дощатых горстка низеньких домов. Городок или поселок, пристань с крышей

мы сходили, чтобы тяжкий крест по лагерям нести. Нам начальнички с ухмылкой говорили, что в Жиганске будут яблони цвести. Городок или поселок, пристань с крыши у реки. Отчего же он мне так дорог? Да, наверное, от...

вы должны. Я желал вам всем удачи на прощанье. Жиганчане, жиганчанки, жиганы. А когда в тайге мы брусики рубили и железку в непогоды там вели, мы собой Машку проклятую кормили, чтоб жиганский, стал быть, яблони цвели. Городок или поселок

Вот и все, Иван, окончен срок. Мы из клетки выползли, как звери, получив еще один урок.

0: взрослые песни на хорошем радио.
1: Черное море, белый пароход, а я приехал в Сочи на денежный расход.

грузину, украинцу и еврею. А я приехал в Сочи из Нью-Йорка и снял себе в жемчужине коморку. Я жизнью наслаждаюсь очень-очень.

приехал в Сочи на денежный расход. Белые брючки, розовая жизнь. Я знаю эти штучки, карман.

точек, что лучше в мире нет курорта Сочи. А кто в Нью-Йорке верить не захочет, пусть прилетит

курева, чай и конфеты. Под завязку смешные кулисы.

полегли от дождя поддорожники. Третий час лупит как из ведра, и буксуют

временем туго подвела мокрых дней полоса и ведет колея нас подруга.

ночные улицы в неоновых распятиях. У ресторанов умницы целуются в объятиях.

0: Бон, Жора, вот это барышня. Скажи-ка, что ты умеешь делать?
1: Да все, что вам в голову

0: ушла.
1: Да.
0: Она ушла, забрав с собою свой бюст и пару стройных

люблю тихим голосом романтичный курортный порой. И твои золотистые волосы я не смело погладил рукой. Дни бежали, как нам было весело. Дни бежали, и осень пришла. Золотистые листья развесила, и тебя словно лист унесла. Золотистая, золотистая, год пройдет, жизнь пройдет, все пройдет.

счастье закружатся листьями. Я вернусь и тихонько спою, и рукой обниму золотистую, поседевшую радость мою. Ведь когда

начинается наш курортный счастливый роман. Золотистая, золотистая, год пройдет, жизнь пройдет, все пройдет.